Хабарын шочуп ёх сүндү цуглайыт. Бүргі хабарын ланген мазад дарі фитуғи бажа ғана мирадың ішу үрцағи ка дуна алта шами бажардуна мирадың ішу үрцағи ка. Акашвани Сринагари кана урдин хабарын натап сирауын жилай бача зин шами бажа ардуна мирадың ішу ниси ка. Ян дауна цугла Акашвани Дехли кана хинди, ангрези дуна урдин хабарын жилай бай бақс бойын. Сани бажа аргетна минердин ишиңиз наги кана ургуна фетсакпа. Юструм сумак мини фе програм прочипиокс поин сани бажа аргет. Дюнин мин дирин акашвани каргили кана прочупоет пи програмуни цирпо. Мидим веви кадю акашвани каргилин вакспо хабаруни тосонсу казда бурги хабарунла ген мазад.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: Дрентис оглам Кадир Закис кеден уксахма стутке генич кетпин. Милим веви кедива кашвани кергелин вахспо цани бажар чу сонсук. Дёнем бу акашвани кергели кена дирин фачук пэт пи программуни вахспо чумс. Яле программ на баканун аския фачук пэт пи программун куре ngachang iyang yantang na tukpi rdiyang mani ambu inti kina ijazat lenit. Yezhu khuda narsang mani fakriyang Allah Hafiz Jai Hind.